слушаете радиоканал «Радио 7». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1976. Smokey, what can I do?

Москве 5 часов утра. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

0: В столичном регионе день сегодняшний окажется и прохладным, и ветреным, и серым, и мокрым. Зато на завтра-послезавтра метеорологи прогнозируют в Москве области отсутствие осадков, солнца и до плюс 15 градусов.
1: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
2: В Москве 7 часов.

0: матч. Логично, последняя игра Овечкина. В итоге стоимость билетов на финальную игру заключительного сезона капитана американского клуба «Вашингтон Кэпиталс» за день превысила отметку 6 тысяч долларов. Переводим в рубли, получаем цифру более чем полмиллиона. Александр Михайлович, напомню, уже лучший снайпер в истории регулярных чемпионатов Национальной хоккейной лиги в списке по вообще лучших снайперов с учетом плей-офф. Он пока на втором месте после канадца Уэйна Грецки, но Овечкину надо за этот сезон забить 11 раз, и он станет тогда новым рекордсменом в хоккейной истории, недосягаемым по голам для всех остальных хоккеистов.
1: А куда он дальше?
2: Домой.
0: Обратно в Москву и даже, не исключено, в родное «Динамо».
1: А может быть, тренером прям?
2: Не-не, я тебе расскажу, но попозже. Там все тебе обсуждают, что он будет делать дальше.
0: Вот так.
1: А? Это называется «закинуть удочку на будущее» для вас, дорогие слушатели.

0: Так вот, дорогие слушатели, здравствуйте.
1: Доброе утро.
0: Да, 6 октября у нас сегодня с вами на календаре, вторник, и целое утро впереди на прекрасную музыку, игры, вот те самые новости, которые Света уже анонсировала, обычные новости с Денисом Лизиным, интернет-новости от Светы, гороскоп, синематека и, разумеется, тема утра.
1: Не так давно Денис Лизин опять же рассказывал, что 20% россиян, мол, только делают вид, что работают. Ну, имитируют всячески вот эту самую деятельность. И мы решили сегодня имитацию бурной деятельности обсудить. Кто у вас на работе это делает

0: мозг перегружен. Что делаем? Берем лист бумаги, берем ручку и имитируем, сегодня как-то все про имитацию, да, и имитируем почерк. То есть не просто пишем, выписываем свои мысли, а вот прям каракули. Помните, как в детстве, когда
1: дети
0: мы еще...
1: так делают,
0: да,
1: ага.
0: Да, да. Когда еще писать не умели особо, но хотелось показать, что мы взрослые, умеем писать бегло, мы писали всякие каракули. Главное, не отрывать руку от бумаги, ну, то есть, чтобы получались длинные такие строчки. Говорят, 10 минут такой техники, и вуаля, и вы в порядке, и вообще все отлично, и вообще все хорошо. Так что, если что, попробуйте.
1: Еще говорят, можно злое письмо написать. То есть
0: злое
1: вместо
0: как?
1: Каракуль. Ну, пишите. Вот есть у тебя человек, например, который тебя раздражает. Ты садишься, вот пишешь: ах ты.
0: Гори.
1: Вот такой человек,
0: воду, да,
1: да. Чтоб ты примерял на себя пиджаки в московском зоопарке. Вот прям пишешь, пишешь. И говорят, тоже через 10 минут отпускает.
0: Буду иметь в виду. Смотрите, почти половина россиян, оказывается, скрывает свою реальную зарплату.

0: Гатинском затоне. Минувшим летом, напомню, там приступили к строительству 4 электросудов класса «Москва-3.0». В ближайшее время еще 4 заложат. Ну а до 30-го года производственная программа московской верфи предусматривает закладку более сотни электросудов. Таким образом, постепенно электроходы «Москва-3.0» станут экологичной заменой нынешнему прогулочному флоту. А это сейчас на Москве-реке 160 теплоходов и возраст от 40 лет. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, по городу самые сложные участки для проезда сейчас это на Ярославском, Ленинградском, Волоколамском, Щелковском, шоссе энтузиастов, Рязанском, Волгоградском проспектах. МКАД прям стоит сейчас по внутренней стороне у Варшавского и по внешней у Ленинградского. Ну и самые протяженные заторы из области к столице это Ярославское, Щелковское и Ленинградское направление.
1: Радио 7.

0: ЦСЗП. А кто он тогда?
1: Кстати, да, кто тогда муж получается?
0: И тут же Евгений отвечает, по этой же схеме жена, а не родственник, а значит, с ней можно не делиться информацией о заработке, ровно как и самим
1: заработком.
0: А заработки
1: нет, но так как жена, соответственно, не родственник, подходишь и говоришь, слушай, жена с такой женщиной познакомился, это же мне друг, сейчас я тебе расскажу. Там, да?
0: И все, собственно, помянем парня.
1: Ладно, возвращаемся к нашей сегодняшней истории, к теме. Рассказывайте, как на работе приходится изображать бурную деятельность, для чего и почему. Автору лучшего комментария, опять же, прекрасный подарок в финале «Утро на семи холмах». Ну, а первый комментарий у нас от Алексея ВКонтакте прилетел. Пишет, я не могу вот изображать ее, потому что на удаленке. И даже звонков по видеосвязи у меня

0: а прошло всего-то 2 года.
1: Да, как оно бывает.
0: Да вы, конечно, коварный, Евгений, хорошая штука.
1: А Надежда написала: я на удаленке, если работы нет, я просто занимаюсь своими делами. Правда, в последнее время читать об этом не приходится. Но ведь тогда домашние решат, что у вас работы недостаточно, чтобы вы уставали, и нагрузят вас еще домашними делами. Мне кажется, даже когда ты на удаленке, все-таки имитировать вот эту самую бурную деятельность и говорить, как я устала, все-таки нужно.
0: Нужно зайти сейчас в наши соцсети, оставить комментарий по теме. Расскажите, как вы имитируете бурную деятельность. Может быть, ваше начальство. Самое время о нем рассказать. Вот как оно пускает пыль в глаза, например, вышестоящим. И те, в свою очередь, и как работает вся эта пирамида. Рассказывайте.

0: Ирма и ее I Know на Радио 7 на Семи Холмах. 7.47, точное столичное. Семерок много не бывает. И самое время кого-то с чем-то поздравить. Утро на Семи
1: Холмах. Ой, давайте сегодня вспомним прекрасного человека. На самом деле энергия его была настолько зашкаливающей, что и сейчас пересматриваю периодически какие-то видеозаписи и думаю, откуда? Откуда в человеке столько всего? Но по порядку. Итак, сегодня праздновал бы свой день рождения Бобби Фаррелл. Он был единственным мужчиной в легендарном диско-ансамбле Бонни М. И запомнился всему миру, конечно, своей невероятной энергетикой. Изначально, кстати, Бобби не пел в студии, такого не было. И все мужские вокальные партии для первых альбомов группу записывали создатель. Но позже Фаррелл начал исполнять песни вживую на концертах, это правда. Так, настоящими артистами, кстати, Роберто Альфонсо Фаррелл, очень красиво звучит, мне кажется. До прихода в Бонни М жил в Норвегии, Нидерландах, где работал диджеем, ну и, конечно, танцевал в клубах, пока продюсер не заметил его яркий сценический темперамент. Ну, слушайте, ну это же действительно можно пересматривать очень много раз, потому что девчонки такие немного сдержанные, как правило, были на сцене, а Фаррелл вообще ни в чем себе не отказывал в плане движений.
0: А потому что он настоящий дадди кул, вот и все.

0: полный максимум и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/+.
3: Первое правило HVLF7. Комфорт в салоне, двухзонный климат-контроль для жаркого лета и зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный HVLF7 от 2 миллионов 999 тысяч рублей.
4: 14,6-дюмовый мультимедиа доступна для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена перепродажи автомобиля HVLF7 2026 модельного года не является. Оферта действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официального дилера HVLF сети на сайте HVLF.ru. 12+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Утро на семи холмах.
1: Радио 7.

на российских туроператоров, которые из-за этого, естественно, начнут поднимать цены. Ну и по поводу цен, платы, вообще денег, есть новость еще из Малайзии. Давайте еще это направление рассмотрим. Но на самом деле эта тема, эта новость актуальна для всех стран и вообще всех отношений между мужчинами и женщинами. Барышни могут сейчас оценить, но парням от себя добавлю, хотя бы несколько минут после этой новости лучше вести себя тихо. Бывший одной малазийской девушке потребовал от нее после расставания оплатить чеки за 3 года их отношений. Экс-возлюбленный прислал свои некогда лапочки, 3 большие коробочки с чеками. Девушка пояснила, что знала, что ее муси-пусик коллекционировал чеки после совместных походов в кафе, рестораны, кино, от поездок, вот он... от покупок. А он всегда говорил, что это у него такая привычка, а чеки — это сувениры на память, милая. А теперь, через несколько дней после расставания, все чеки вернулись к ней, внимание, разложенные по годам и по месяцам. 3 коробки. Математически подкованный парнишка из Малайзии уточнил для экс-любимой, что вычислил все совместные расходы и всего-то хочет разделить их

Получается на работе имитировать. В голове всегда длинные списки дел. Если не надо ничего и срочного, можно, конечно, поделать несрочное. Или в файлах прибраться, или в шкафах навести порядок, или придумать полочку поудобнее, или кабинет украсить. Времени в рабочем дне не хватало на все хотелки. Часто задерживалась, но и на работу летела на крыльях вдохновения. А когда была начальником, завмагом в книжном, обожала сотрудников, которые сами видят работу. Слушайте, это важно. То есть не ты задачу даешь, да, а человек сам понимает, что от него требуется.

0: Припев – часть традиционной бразильской самбы 31 года. Более того, Хулио Иглесиас уже пробовал запустить эту песню на орбиту, но у него не получилось. Зато внезапно получилось у этой французской группы. Ну и факт номер два – это одна из самых известных цыганских песен в мире. Но из-за того, что раньше невозможно было осуществить звукозапись, она передавалась из поколения в поколение, как, ну, знаете, такой напев, постепенно видоизменяясь. Группа доработала мотив, добавила вкрапление фламенко, и получился международный хит.
1: Что вам нравится из этих фактов? Как вы думаете, Карина, что правда, а что вымысел?
2: Второй.
1: Второй что, правда?
2: Второй правда.

0: Великолепный Билли Джоэл, его A Matter of Trust на Радио 7. Далее, не менее великолепный, да что там, совершенно роскошный дуэт Sting и Милен Фармер, а еще Владимир Пахомов и рубрика «Говорим правильно». В Москве 8:22. С добрым утром.
1: Радио 7.ру. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ Радио 7 и еще больше музыки на все времена. Реклама.
2: Сначала ты находишь время для себя. Спускаешься в бассейн на лифте. Проводишь встречу в деловом лаунже. Ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса

0: срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: через пару минут. Главный хит группы «Аха». «8:29 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах». Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Первые турникеты столичного производства установили на диаметрах и конкретно на станции электрозаводская МЦД-3. До конца года, сообщается, установка таких турникетов на третьем диаметре прежде всего продолжится. Они поддержат на МЦД все актуальные способы оплаты проезда. Также меняют турникеты в подземке, а в перспективе они еще появятся на обновленных станциях Ярославского и Павелецкого направлений. Ну и всего за ближайшую пятилетку в метро, на МЦК, МЦД, на ЖД станциях поставят 4500 турникетов нового поколения, сделанных в Москве, и будут они срабатывать все быстрее предыдущих моделей. Завершили сооружение правого тоннеля между станциями Сбер-Сити и Новорижская на новой Рублево-Архангельской ветке метро. Строительство левого перегона между этими платформами еще идет, и также идет проходка еще одного участка этой линии к Новорижской. Вообще готовность станции Сбер-Сити на самом деле уже почти 2/3. Новорижская готова наполовину. Сама же Рублево-Архангельская линия станет, напомню, 17-й по счету веткой столичного метро. Ее следующий участок от станции Бульвар Генерала Карбышева до Новорижской откроют в следующем году. В Москве в проектировании и в строительстве сейчас находятся сразу 7 спорткомплексов. Появятся они в итоге в Южном, Юго-Восточном, Восточном, Западном, Центральном и Новомосковском округах. Будут там бассейны, игровые, тренажерные, залы для единоборств, ледовые поля. В том числе в районе Москворечья Сабурова уже строят спорткомплекс «Вышка», назвали его. Еще 2 объекта возведут в районах Соколиной горы и Восточной. По данным Департамента гражданского строительства, при создании всех спорткомплексов применяют самые современные технологии. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
2: Спонсор программы — группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
1: По данным сервиса Яндекс.Карты, несколько направлений сейчас, где заторы как начинаются в области, так и вглубь Москвы уходят. Из-за этого самый сложный трафик на Ленинградском шоссе, на Ярославском с проспекта Мира, на Новой Риге, потом на Мневниках, на Можайском с Кутузовским, а еще на Щелковском, на Энтузиастов, на Новорязанском шоссе. Ну и далее плохой трафик продолжается на Рязанском и на Волгоградском.
2: Спонсор программы — группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело? На своей территории. А101 – городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт a101.ru.
3: Радио 7.

0: Леди Гага, ее папарацци на радио 7 на Семи холмах. Вы сегодня тоже можете побыть папарацци. Сфотографируйте тайком, как ваш коллега или ваша коллега имитирует бурную деятельность на рабочем месте.
1: А ты комарин.
0: Я сейчас тебя уже сфотографировал. Шучу, шучу. Друзья, мы уже итоги через час подведем, потому что у нас гость с 10 до 11. Ну а сейчас не гость, а хозяин. Объявляйте.
1: Да, да. У нас в студии появляется эксперт в области русского языка Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе, и пишет Алина из Воскресенска. Есть такое интересное слово «клянчить». Откуда оно и почему до сих пор в обиходе?
3: Ну, на вторую часть вопроса легко ответить. Оно в обиходе, если оно нужно языку. Значит, никакого другого слова в этом значении жалобно что-то выпрашивать, вываливать, у нас не существует такого удобного слова, иначе бы клянчить из обихода ушло. А происхождение очень интересное, предполагает, что это заимствование в петровскую эпоху из польского языка, где клянчич – стоять на коленях. Вот это родство.
0: Кто бы мог подумать.
3: Да, потому что буквально изначально это просить милостыню, стоя на коленях. А дальше уже вообще что-то выпрашивать, не обязательно на коленях, но главное – выпрашивать. А основа здесь – исторически тот же корень, что и в слове «колени».
0: Даже добавить нечего. Великолепная история, действительно. Спасибо огромное, друзья. Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru.
2: Говорим правильно. На Радио 7. Реклама.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса. Фитакса все
2: вкусней. Рекламная служба в Москве. emg.fm.
7: Радио 7.
8: На Семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Des Rio Life на Радио 7 на Семи Холмах. О жизни, кстати, прямо сейчас и поговорим, при этом вернувшись на 10 лет назад во времени и в интернете.
1: Утро на Семи Холмах.
2: Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
0: Самые заметные публикации сети от 6 октября 2016 года, что обсуждали, какие события произошли. Так вот, что касается жизни. Дольше 115 лет никто из нас не проживет.
3: Никогда?
0: Это вывод американских медиков. Да, они старались, они работали, они высчитывали буквально там с 15 века продолжительность жизни. Она же увеличилась у нас с вами постоянно. И в 90-х годах медики заметили, мол, да, смотрите-ка, технологии набирают обороты, люди живут все дольше и дольше и дольше, но потом они проводили...

0: множество самых разных исследований, включая ДНК, там, теломеры эти знаменитые и прочие истории, и решили, все, больше 115 невозможно. И вероятность того, что человек проживет дольше 115 лет, составляет 0,1%.
1: Это очень мало.
0: Так хотелось бы действительно в 2157-м, да, прогуляться, посмотреть,
1: да.
0: Что же все-таки будет. У нас за 10 лет, посмотрите, какой прогресс. Но 115 лет. А помните, как Майкл Джексон спал в барокамере и говорил, я вот тоже буду жить 200 лет. Ну вот, все, ученые сказали, даже если мы научимся лечить неизлечимые болезни, больше 115 никак. При всех наилучших условиях. Ну, и 115 неплохо, правда, да? То есть у нас еще где-то по 80 впереди, да, по 70, ну, неплохо. Ждем.
1: На здоровье не хватит, Дим.
0: Давайте еще про здоровье.
1: Ну, ладно, давай. Ну,
0: если так губить, Светлана Валерьевна, конечно. А еще про здоровье. В Сиднее одна блогерша ходила в спортзал. Ну, так. Такая блогерша, инфлюенсер, понимаете? И она заметила, что неподалеку от спортзала просит милостыню 46-летний бездомный человек, мужчина. И она думала, как его подбодрить, как изменить его жизнь к лучшему. И что она сделала, Света?
1: Я думаю, что она абонемент ему в спортзал подарила.
0: Ты просто звезда. Это абсолютно
1: Серьезно?
0: Правильный ответ. Она купила ему за 10 тысяч долларов абонемент годовой в спортзал. И потом записала видео. Ребята, я спасла бездомного.
1: Лучше бы она ему денег дала, ей-богу.
0: Все так и написали. Ролик в первый день просмотра посмотрели 100 тысяч человек, прокляли блогершу и сказали, мол, ну что ты. Но при этом, конечно, некоторые подписчики написали, а что здесь такого? Действительно, мужчина начнет ходить в спортзал, как-то задумается о жизни, перестанет употреблять, и, в общем-то, жизнь его вырулит. Чем закончилась история? Честно, я искал, не нашел. Что стало с блогершей, что стало с этим бездомным. Но вот такая была история из Австралии от 6 октября 2016 года. Что Супер. У нас сегодня с вами произойдет интересного, о чем будет интересно рассказать через 10 лет, в 2036-м. 115, напомню, максимальное продолжение жизни, мы пока еще не знаем.

Эрос Рамаццотти и его «Фуоко нель Фуоко» на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, уже через 20 минут очередная шикарная история под великолепный хит радио 7 в рубрике «Игре мой саундтрек». Расскажите вы историю, связанную с какой-либо из песен радио 7. Делается это легко и просто. Заходите на сайт radio7.ru, кликайте

0: Кликайте на конверт в правом верхнем углу и отправляйте историю нам. Если она окажется той самой, шикарной, она прозвучит в эфире, а вы заберете портативный фотопринтер. Какие перспективы, да? Из перспектив до конца этого часа с нами Майкл Джексон, 8.51 в столице. С добрым утром.
1: Реклама.

0: переведите пенсию в ВТБ по промокоду «13-я пенсия» и получите 1000 рублей гарантированно. А каждый десятый может получить 20 тысяч рублей. 1000 бонусных рублей, 20 тысяч рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом «Яндекс.Пэй».
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
3: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке, а я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Троумель».
4: «Троумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Троумель» лечит воспаление.
3: Теперь и в форме геля.
4: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
7: Другие товары со скидками до 99% на распродаже 10.10 в М-Видео. Подробности на сайте 6+, ОМВ, Московская область, ПГТ Новоивановская, ОГРН 105-774-68-40-095.
8: Алло, ну, как там с бизнесом?
9: Что? Вы кому звоните?
8: Твоему бизнесу звоню.
9: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
10: Каждое утро в нашей семье начинается одинаково. Так бывает, когда папа готовит, сын помогает, а мама занимается важными вопросами. Однако, сколько бы концов света ни происходило в одно утро, в нашей семье есть тот, кто всегда сохраняет лицо. Наш линолеум «Ютекс». Линолеум «Ютекс» готов к любым вызовам.
11: Вы владелец бизнеса.
12: А значит, работаете за...
13: Троих.
14: Четверых.
15: Пятерых не хотите?
16: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
18: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
19: Утро на семи холмах.
20: Радио 7.
21: I think they can make it a better place.

0: Реклама. Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
1: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке. Получение на sberbank.ru. ПАО Сбербанк. 18+.
2: Радио 7. О погоде.
3: Спонсор выпуска ООО ТЭД. Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
4: Всем доброе утро. Плюс 12, тучи, дождь. Вот такая погодная атрибутика будет, по данным синоптиков, у вторника в столичном регионе. День сегодняшний окажется и прохладным, и ветреным, и серым, и мокрым. Зато на завтра-послезавтра метеорологи прогнозируют в Москве области отсутствие осадков, солнца и до плюс 15 градусов.
5: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
6: Девять утра в Москве. А вот и Денис Лизин, как всегда, не один, с новостями. Доброе утро.
4: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем и доброе автомобильное. Давайте как раз с автотематики начнем. Это будет такая перспектива январская, потому что новости о том, что Китай с нового года ведет новые требования к экспорту автомобилей со своей территории, и это может осложнить поставки разных моделей оттуда в Россию. Эксперты отмечают, что если вот сейчас можно вывести из КНР машину без согласия производителя, то есть любая марка, если она была на учете в этой стране полгода минимум, так и авто просто считаются уже подержанными, даже с нулевым пробегом, то с января будут очень важные изменения. На самом деле все просто. Для экспорта производители должны будут начать доказывать наличие за пределами КНР своей сервисной сети, которая может выполнять ТО, ремонт, обеспечивать поставки запчастей. Автоэксперты поэтому считают условия.

0: Усложнение такое по экспорту спровоцирует рост расходов на перевозку, на автологистику и на хранение машин, которые к нам будут везти из Китая с января. На практике это будет означать потенциальное увеличение цен на них. Из сферы связи пришла важная новость. Новые технологии от ученых наших. В России научились определять геолокацию без GPS и без ГЛОНАСС в принципе. Новинка эта позволяет находить мобильное устройство по сигналам базовых станций, которые стоят на Земле, причем точность до нескольких метров. Вот таким образом инженеры Московского физико-технического института МФТИ разработали способ определять координаты любого гаджета без использования спутниковой навигации вообще. И в ходе испытаний отчет есть, уже получили точность геолокации с погрешностью от 3 до 20 метров. Дополнительного оборудования для работы такой системы, что важно, не требуется вообще в принципе. Но эксперты считают, новая технология станет по факту резервным способом позиционирования, там, где сигналы ГЛОНАСС, GPS недоступны или нестабильны. Тут главное, чтобы было как можно плотнее покрытие сотовых сетей. Плотное покрытие стадиона в Буэнос-Айресе будет обеспечено. Очень плотное, потому что на один футбольный матч в столице Аргентины раскупили все 85 тысяч билетов до единого, причем сделали это болельщики по всему миру менее чем за 2 часа. Ажиотаж такой от того, что речь о прощальном матче за аргентинскую сборную Месси. Выйдет этот человек на поле в игре с командой Бенина сегодня вечером по аргентинскому в ночь на среду по московскому времени, после чего товарищу Лионелю будут устроены торжественные проводы. И после этого все. Нет такого футбольного комментатора в мире, который бы сомневался, что трансляция именно этого матча наберет рекорднейшие просмотры, потому что, еще раз, речь о лучшем футболисте последних 2 десятилетий. Нынче 39 лет Лионелю Месси. Выступал он за сборную Аргентины с 2005-го, победил с командой на прошлом чемпионате мира, дошел до финала на мировом первенстве этим летом. Помимо всего прочего, в его активе рекордные 8 золотых мячей, 6 золотых бутс. Трижды звание лучшего футболиста года по версии FIFA, дважды обладателя золотого мяча на самих чемпионатах мира. Ну и просто звание лучшего бомбардира европейских чемпионатов мировой истории. Начало матча, после которого в сборной Аргентины Лионеля Месси больше не будет, в 2 ночи по Москве.
1: Вы просто не видите, у нас же радио, Денис Лизин это стоя читал.
2: Да.
1: Перечисление титулов.
0: Из левого глазика потекла скупая.
1: В нашем случае она говорит, из левого.
0: Левого.

0: Доброе утро, друзья. 6 октября на календаре. Еще час мы вместе, я имею в виду вы все вместе и мы вдвоем. А уже с 10 утра у нас будет гость. Еще какой гость, друзья? Давайте сразу скажем. Василий Артемьев, трехкратный чемпион России по регби и бывший капитан национальной сборной. Да, вот со спортсменом поговорим о высоком, о музыке,
1: о чем угодно.
0: Мы поговорим. Замечательный человек. В общем, ждем его у нас в гостях. Пока дождались вас и по теме, будьте добры, сообщите нам следующую информацию.
1: Сымитируйте деятельность, да, на работе. Ну, по крайней мере, вы можете сделать вид, что сейчас выполняете рабочую задачу. А нам, собственно, напишите, как у вас обстоят дела на работе, да, в трудовом коллективе. Есть ли те люди, которые изображают деятельность, а на самом-то деле не работаете? А может быть, у вас есть какой-то лайфхак, вот когда вот, наверное, ну, совсем устали, сделать так, чтобы все думали, что вы работаете.

0: Напевали на рабочем месте?
1: Конечно.
0: Правильно делали. Иногда нужно имитировать бурную деятельность и еще песни хорошие петь. Queen, You Don't Fool Me на Радио 7. Ну а мы прямо сейчас к очередным комментариям.
1: Я бы с удовольствием читала эти комментарии с именами. Вот когда указано, кто, что делал,
0: а пишут,
1: никогда.
0: Пожалуйста, инкогнито, да? Пишут
1: да,
0: же.
1: Конечно. Итак, сообщение от Ирины, но не указано, вот, собственно, виновника имени. Когда работала главбухом в одной крупной компании, у нас была в бухгалтерии несколько человек и два главбуха. И я подозревала, что основная нагрузка была на мне, подозревала. А второй главбух сочковал. Но она, ссылаясь на кучу бумаг на столе, мол, сколько документов у нее. Вот, собственно, продолжала работать. Когда я заранее сказала, что буду увольняться через 3 месяца, она уволилась раньше меня, и мы увидели, что на столе были просто черновики, а не документы.
0: Класс! Умеют люди.
1: Да.
0: Елена, была у нее коллега, которая с серьезным лицом, в наушниках, с термостаканом в руке, сидела за компьютером с видом учителя, просматривала и заказывала что-то на маркетплейсе.
1: Ну, может,
0: она костюм учительницы заказывала уже.
1: Так. Так, всем доброго утра. Когда устроилась на свою первую работу в офис, в кабинете с нами сидел начальник участка. Такой мужичок в возрасте. На столе чертежи, генплан, разного рода
0: косынка,
1: сметы.
0: Косынка, дальше будет слово косынка.
1: Погоди. Сидел он всегда очень сосредоточенно, смотрел в монитор на компьютере, иногда отпускал взгляд на лежащие перед ним бумаги. То брови сдвинет, то задумчиво вздохнет. И когда мне было нечего особо делать, так неловко себя чувствовала рядом с ним. Мужик-то работает, а я картинки листаю. А потом, случайно заглянув на его монитор, увидел там пасьянс. Косынка!
0: Да, я знал! Я не видел этот комментарий, но я просто... Фу!
1: Который он раскладывал на сложном уровне.
0: Сегодня пойду лотерейные билеты покупать.
1: Остальной билет был... Ой, господи, билет уже говорю. Весь остальной антураж был для директора, собственно. Молодец!
0: Косынка наша, все. А мог бы в сапера играть, я бы тут не угодил.

0: гадал. Так, Надежда, начальник ругался, если все просто сидели, потому что надо было что-то обязательно делать в магазине автозапчастей. И у меня на столе лежали руководство по ремонту и каталог запчастей, всегда открытые. И в любой момент идет начальник, а я оп, туда глаза, и все, и он думает, что человек работает. Хорошо.
1: Прелесть какая. Доброе утро, у меня есть коллега, рядом сидит, вот опять без имен. Так вот, его рабочее время начинается с 10, когда все приходят в 9. Далее он до 11 разбирает свои письма, и уже после 11 сидит в запрещенной сети. К 12.30 он уходит в тренажерный зал и до 16 проводит там время. После тренажерного зала обедает и до 18 спокойно сидит и смотрит свои сериалы, фильмы. А к концу рабочего дня говорит мне: «Я так устала. Я прям упахивался сегодня. Замечательно. Всем бы так упахиваться», пишет Дана. Да, ну вы бы сказали, кто? Ну вы пожурили бы. Ну мы рассказали.
0: А может и позавидовали бы.
1: Да есть.
0: Здорово
1: немного,
0: же
1: да.
0: Все это звучит. Ладно, мы еще не видели ваш комментарий. Расскажите. И ведь мы уже через полчаса практически подведем итоги этого утра. Друзья, рассказывайте, кто из вас имитирует бурную рабочую деятельность? Ну, может быть, за коллегами что-то подсмотрели. Расскажите. Утро на семи холмах.

0: Кейт Райан и Лайла на Радио 7 на Семи Холмах. Вот интересно, под эту песню у вас есть какие-то воспоминания? Ну, не знаем, точно ли под эту есть, вот под другую есть у кого-то точно. В любом случае, на Радио 7 есть какой-то трек, и вы тут же начинаете вспоминать что-то и возвращаетесь во времени в какое-то прекрасное время. Расскажите нам эту историю на сайте radio7.ru, и тогда произойдет вот такое чудо.
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: Да, у каждого эта песня имеется. В самом деле, что можно с ней сделать? Можно периодически включать себе самостоятельно, можно уходить в воспоминания, когда слышите по радио, можно зайти на сайт Радио 7 и отправить свою историю, связанную с той или иной песней. И возможно, возможно, ну, из большого количества, тут, конечно, мы стараемся, да и вы молодцы, мы большие, да, много историй присылается, мы выбираем ту самую, которая вот сегодня нам вот больше всех понравилась, и тогда и история звучит в эфире, и песня звучит в эфире, и вообще все складывается.
0: Насчет Лайла просто вдогонку добавлю. Ну-ка. Кейт Райан только что звучала. Алекс написал: у меня эта песня на звонке стоит.
2: О.
0: Кто бы мог подумать,
2: алло,
0: правда? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Алекс. Ну, у нас сегодня тоже... Кстати, а как... Алексей, здравствуйте, доброе утро. Просто хочу вас один момент уточнить и продолжим. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
0: Алекс, это Алексей или Александр все-таки?
2: А это как уже повезет.
0: Нет, вы как считаете?
3: Алексей.
0: Хорошо, договорились. Итак, история от Алекса. Алекс из Москвы. Его история и его песня. Он сразу обозначает, какой саундтрек

0: Ну теперь учитесь, ребят. Однажды январским холодным поздним вечером мы с моей спутницей гуляли по безлюдному парку, заснеженному. Поблизости не было никаких шансов согреться, и дама уже ни о чем другом не мечтала, кроме чашки чая. И в какой-то момент она говорила: «Зачем мы вообще сюда пришли в такую погоду?» А я ей говорю: «Как зачем? Тут цветы растут». Она, собственно, посмотрела на него, как на человека, которому уже диагнозы пора ставить, и говорит: «Какие еще цветы? Ты в своем уме?» Он говорит: «Да обыкновенные, пойдем». Они сошли с дорожки, подошли к деревьям, под которыми были, ну, соответственно, сугробы. Алексей наклонился, слегка раскопал один из них, и под снегом обнаружилась небольшая коробка. И он сказал: «Видишь, я никогда не обманываю, открывай». Она открыла коробку и увидела там огромный куб льда, прозрачного льда, внутри которого были заключены три красные розы. Она сказала: «Ты, конечно, по-настоящему сумасшедший, пойдем домой». Они добрались до машины, и тут на радио зазвучала та самая песня. Потом они приехали домой, что было дальше, Алексей не стал рассказывать. Но, пишет он, стоит вспомнить главное. Того влюбленного парня, который накануне ночью проводил операцию «Три розы для одной звезды» и еле уговорил свою возлюбленную поехать с ним среди ночи гулять по зимнему парку. Конечно, может быть, надо вспомнить вот так красиво. Но главное — та песня. Та песня теперь для него по-настоящему резонирует с действительностью. Потому что звезд стало несколько. Одна — та самая девушка, у которой в январе день рождения, которая стала его женой, а вторая — дочь, которой сегодня, 6 октября, исполнился один год. И эта песня теперь воспринимается совершенно иначе.
1: Ух ты!
0: Ну, вы уже перевели, да, слово «звезды» на английский язык. Алексей, еще раз здравствуйте. Алекс, извините.
2: Здравствуйте.
0: Ну, как вам история ваша со стороны?
2: Прекрасно.
1: Так, меня другое интересует. Я все-таки по поводу годовщины и первого дня рождения дочери. Вы подготовились?
2: Да, конечно.
1: А что будет? Что будет? Какой праздник? Ну, мне же интересно, я люблю вот эти вот все вещи.
2: Ну, сегодня будет такой домашний праздник, а в выходные, наверное, будет праздник побольше.
1: Так, ну мы в любом случае поздравляем вашу принцессу, и вас тоже поздравляем, вам, дорогие
2: спасибо.
1: Родители, терпения!
0: И портативный фотопринтер.
1: Да, и портативный фотопринтер. Вот чтобы каждый год, каждый день ее жизни вы могли запечатлеть, и чтобы она росла умницей, красавицей, здоровой, и прям самой-самой-самой. Вот всего вам, ребят.
2: Ну, спасибо большое вам.
0: Понятно, что мы уже лучше ничего не скажем, правда, Алексей? Вам только остается объявить ту самую песню, тот самый саундтрек.
2: В эфире «Радио 7» звучит песня «Simply Red Star».
0: Объявили, исполняем.
1: Браво!
3: Мой саундтрек на «Радио 7».

0: Это, конечно, прекрасно. Simply Red и Stars на радио 7 на Семи Холмах. Завтра очередная история. Ваша наверняка с той самой песней, которую вы слышите на радио 7 и под которой у вас просыпаются наилучшие воспоминания. Radio7.ru, зашли на сайт, кликнули на конверт в правом верхнем углу и свою историю рассказали. Ваша история прозвучит в эфире. Песню послушаем всей страной, а вы заберете портативный фотопринтер. На радио 7 впереди Кэти Перри и Татьяна Баранова с рубрикой «Хорошие манеры». 9:21 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама.

0: приснилось.
1: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Билеты на сайте moskvarium.ru. 0+. Сложит.

0: логично. Грузовичков. Грузовичков.
1: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса. Грузовичков. Знаем, что делаем. 150-0000.
0: Грузовичков.
2: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы – все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
3: Наполните жизнь новым вкусом. Творите, экспериментируйте вместе с сыром Фитакса.

0: способности маломобильных жителей. К 35 году речной флот Москвы станет полностью электрическим, то есть уйдет от дизельных теплоходов, и эту задачу будет решать московская верфь в Нагатинском затоне. Минувшим летом, напомню, там приступили к строительству 4 электросудов класса «Москва-3.0». В ближайшее время еще 4 заложат. Ну а до 30 года производственная программа московской верфи предусматривает закладку более сотни электросудов. Таким образом, постепенно электроходы «Москва-3.0» станут экологичной заменой нынешнему прогулочному флоту, а это сейчас на Москве-реке 160 теплоходов и возраст от 40 лет. Ну а теперь к ситуации на автодорогах.
1: Спонсор программы – группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
0: Яндекс.Карты показывают, что самая непроезжаемая сейчас ситуация на северо-западе, где МКАД плохо едет и на Ленинградском.

0: Белинда Карлайл на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, мы уже почти готовы подвести итоги этого утра, но пока еще не видели ваше сообщение. Успейте рассказать, кто на вашей работе имитирует бурную деятельность. Пишите прямо сейчас, действительно, итоги через 5-10 минут, ну а потом у нас гость. Пока же, ну не гость, а коллега.
1: Ну да, коллега наш, эксперт в области этикета Татьяна Баранова.
2: Хорошие манеры на радио 7.
0: Татьяна, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Доброе. И у нас на связи Екатерина из Королева. Правда ли, что за обеденным столом соль и перец всегда передаются только вместе?
0: О.
3: Да, это интересное замечание, потому что действительно такой классический, я бы даже сказала, почти аристократический столовый этикет предполагает, что да, соль и перец – это такая пара неразлучников, которые в большинстве случаев через стол передаются вместе. Но давайте посмотрим на этот вопрос именно с точки зрения повседневной такой застольной практики. Очень часто соль и перец располагаются на одной общей подставке. И в этом случае кажется абсолютно логичным передавать их вместе, и это вроде бы кажется нормой. И даже если они отдельно друг от друга могут

0: друг от друга, их тяжелее найти, перепутать и так далее, кажется, что более уместно все-таки их передавать, опять же, вместе. Но надо сделать определенное уточнение, что на сегодняшний день это правило все-таки не является таким жестким и обязательным для использования повсеместно. Поэтому если нам нужно показать какой-то высший класс где-нибудь в определенных слоях общества, где такие нормы ценятся, тогда, наверное, да, лучше подавать вместе соль и перец. Во всех остальных случаях повседневного такого застольного этикета это не является такой принципиальной, наверное, историей.
1: Принципиально волнующие вас вопросы, как всегда, задавайте Татьяне Барановой, кликнув на конверт в правом верхнем углу экрана на сайте radio7.

0: Радио 7 и Кремлевский дворец представляют главная премьера сезона «Тщетная предосторожность». Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный классический танец. Театр «Кремлевский балет». Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
1: Искусство точной остановки. Ваш комфорт – наша ответственность. В премиальном сегменте нет мелочей. Есть детали, от которых зависит безопасность, тишина в салоне и отклик педали. Мы предлагаем не просто замену расходников, а комплексное обновление тормозной системы. Специальное предложение для тех, кто ценит безупречность. Минус 10% на тормозные диски и колодки в Панавто. Символическая стоимость работ – 1 рубль.
2: Стоимость работ – 1 рубль. Применяется при единовременной покупке тормозных дисков и колодок в Панавто. Скидка 10% на детали. Не суммируется с другими акциями. Не является публичной офертой. Срок акции ограничен. Подробности удачи.

0: Премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
1: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
2: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино»,

0: сотрудники. Да, Ксения, вот я прям порадовался. Сообщение с фотографией. Я преисполнилась настолько, что уже даже не делаю вид, что работаю. Сижу сейчас и собираю лего на рабочем столе. И прикрепила фото, где она реально авокадо из лего собирает. А у нее вот монитор, на мониторе, кстати, таблицы, которые Дмитрий копирует, наверное.
1: Так,
0: и пишет, сотрудник хорош настолько, насколько эффективно он выполняет свои служебные обязанности. А я их выполняю лучше, когда в хорошем настроении. Так что дайте мне собрать лего.
1: Молодец. Класс. А Татьяна, сообщение, здравствуйте. Работала в офисе, моей задачей был обзвон горячих и холодных клиентов. Многие не любят, да. Пока директор отсутствовал, я играла в стратегию «Герои 3». Тем самым собираем вокруг себя мужчин. Водители обожали прийти и подсказать, как лучше провести битву. Как только на горизонте появлялось начальство, я сразу хватала трубку телефона и начинала вести диалог сама с собой. Водитель же делал вид, что у него есть ко мне вопросы и стоит, ждет.
0: 0% осуждения. Ни тем, ни другим. «Герои 3». Ну, легендарная игра, ну что вы. Ладно, давайте к победному комментарию перейдем. Его прислала дама по имени Ганна ВКонтакте. И прислала еще буквально в самом начале этого утра. Она написала, что такое имитировать бурную деятельность на рабочем месте. Я прямо сейчас этим занимаюсь. И с деловым видом, с абсолютно деловым, пишу вам это сообщение.
1: Браво! Почему
0: за честность!
1: Да-да-да. Почему мы выбрали? Во-первых, за честность, а во-вторых, чтобы все так делали, когда приходят на работу.

0: Кардиганс и Love Fool на Радио 7. Ну что, друзья, время астропрогноза, поехали.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. День может стартовать совсем не так, как вы рассчитывали, и неожиданные перемены собьют с толку овнов, львов и стрельцов, но в итоге освободит время для гораздо более приятного занятия.
0: Знаки земли. Сегодня вам стоит проверить автоматические списания. Тельцы, девы и козероги, будьте внимательны. Есть вероятность обнаружить услугу, которой вы давно не пользуетесь или не пользовались вообще.
2: Знаки воздуха. Сегодня обычный разговор способен внезапно уйти в совершенно неожиданную сторону. Близнецы, весы и водолеи, попытайтесь плыть по течению. И вам удастся узнать что-то, о чем вы даже не догадывались.
0: Знаки воды столкнутся с приятным финансовым сюрпризом. Раки, скорпионы и рыбы, не бойтесь сегодня же потратить неожиданную прибыль и порадовать себя.
1: Утро на семи холмах.

0: Новогодний не является объектом 25 мая 2016 года. Подробности у официальных дилеров Havail City на сайте havail.ru. 13+.
1: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
2: Согласно анализу ООО Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.

людям, умеющим зарабатывать. Было когда-то 37%, теперь 73%. Но при этом жить в обществе, где нет денег, хотел бы уже каждый четвертый, а не 10%, как было в том же 2001. И деньги не имеют сейчас никакой ценности для 19% россиян, каждый пятый. Как отметили социологи, вот получается, что с ростом ценности финансов у россиян одновременно растет и желание представить мир, в котором мы от этих самых финансов все меньше и меньше будем зависеть. При этом, как говорится, те же финансы и деньги не властны над истинными ценностями. Их, конечно, много, но сейчас речь о книгах. Вот так получилось, что утро вторника принесло сразу три новости на книжную тему. Новость первая. В России ускоряются темпы падения книжной офлайн-розницы. Да, за полгода, с одной стороны, оборот всех наших книжных магазинов – это 14 миллиардов рублей, но покупатели все больше уходят за книгами в маркетплейсы и цифровые сервисы. Вторая новость.

0: Давайте в реальность вернемся все-таки, а то мы почему-то с регбистом про футбол разговариваем. Ну, можем.
1: Давайте сразу вот к утверждению. В соцсетях написал Юрий только что: американский футбол — это регби для неженок. Согласны?
0: Да?
2: Ну, это такая интересная фраза. На самом деле, с точки зрения мощи вот этого физического контакта, и даже не контакта, у одного регбийного тренера спросили, ну, регби — это же контактный вид спорта. Точнее, не спросили, а сказали, он говорит, нет, регби — это спорт столкновений, контактный вид спорта — это бальный танц. Поэтому... Поэтому я так скажу. Сейчас две игры имеют слишком много различий, чтобы их сравнивать
0: даже,
2: чтобы их сравнивать, да. Регби — это все-таки вид спорта динамичный и непрерывный. И контакт, и правила совершения этого физического контакта, они ограничены. В американском футболе многое сделано ради зрелищности, поэтому игра на самом деле намного опаснее.
1: А вот это австралийское, когда они делают это тоже регби?
2: Это новозеландское.
1: Мы люди далекие от этих вещей, правда?
2: Абсолютно точно. Это новозеландское. Все-таки в Австралии нет этих племен маори, которые населяли эти острова. Поэтому это новозеландская хака. Это визитная карточка регби, которую знают, наверное, все люди, которые даже не держали и не видели овальный мяч. Но это Новая Зеландия.
1: Хорошо, если бы встретились русские регбисты и те самые хака, кто кого?
2: А мы... Между прочим, играя на чемпионате мира, или Кубке мира, как мы называем, по регби 2019 года в Японии, мы играли против сборной Самоа, а это острова Самоа, непосредственно там, близости от Новой Зеландии. У них тоже богатая культура регби, и тоже есть своя культура от этого ритуального танца перед игрой. Мы этот танец, в общем-то, принимали. Этот вызов мы стояли и принимали. Поэтому не скажу, что в моменте ты слишком много внимания этому уделяешь, потому что ты заряжен

0: На самом деле очень просто. Я из Зеленограда, а это...
1: Какая связь? Да. Я из Зеленограда, значит, регби.
0: А вы не знали?
1: Нет, не знали.
0: У нас более полувека существует регби в городе, особенно детско-юношеское регби. И сейчас Зеленоград является центром всего детско-юношеского регби Москвы. Ну и в середине 90-х проще, наверное, было не попасть в регби, чем попасть, если ты стремился найти какой-то командный вид спорта, где ты мог увлечься и играть в классную игру. Поэтому я так и попал где-то в возрасте 9 лет, и с тех пор регби занимает большую часть моей жизни.
2: А во сколько вот в среднем приводят? В 9, в 10? Когда
0: сейчас,
2: оптимально?
0: Сейчас, на самом деле, есть огромное количество возможностей вовлечься в регби или вовлечься

0: как мы их раскрываем, потому что это не только про спорт, и не столько про спорт. Это спорт и те герои, и их истории, которые будут мотивировать, и к которым вот зритель может почувствовать что-то родное, потому что там разные жизненные истории, ситуации мы показываем, раскрывая наших персонажей, и многие люди на самом деле проходят непростой путь по жизни, и для многих это резонирует, когда ты смотришь как зритель, и ты начинаешь сопереживать еще больше. Вот именно это и вызывает эмпатию. Поэтому мы своего рода нашли такой ключик к тому, чтобы сделать спорт смотрибельным, зрелищным, интересным и актуальным. Вот в таком шоу, как «Супер-ниндзя». Мне всегда волнительно. Я сажаю голос, но уже не на второй день, когда я кричу на взрослых и юных спортсменов, но уже день на пятый, на шестой съемочный уже тяжеловато.
1: Так, а тренируются?

0: Как и обещали, от музыки переходим к кино и от биджиз к синематике. Ну, здесь Василий Артемьев выбирает фильмы, это будет интересно.
1: Радио 7. Синематека.
2: Вопрос номер один. Хватает ли времени смотреть кино и смотреть сериалы профессиональному спортсмену?
3: Профессиональному спортсмену как раз-таки

0: понятное дело, весь английский, а потом, когда появился американский со Стивом Кареллом, я очень его тоже полюбил и даже иногда пересматриваю.
1: Поэтому ну и тот, Office, и тот, да?
0: «Офис» — это мой любимый сериал, и да, вот это мокюментари, этот жанр мне очень импонирует, очень нравится.
2: Так, что еще? Давай про фантастику.
0: Про фантастику, ну, вообще-то я большой фанат там компьютерных игр еще с детства.
1: О, все, и... сейчас
2: руки будем жать друг другу, Василий.
0: В целом...
1: Пропал Димка.
0: Да-да-да, несколько лет моего детства я провел, в общем-то, за экраном компьютера, еще не помню какого там Пентиума, на котором я играл в Fallout и Fallout 2, и когда, конечно же, вышел сериал Fallout, я его ждал, наверное, как и все фанаты этой легендарной серии игр. И в целом жанр постапокалиптики, он мне очень близок и в художественной литературе, и здесь, в общем-то, я тоже рад был наконец-таки окунуться в этот мир Fallout и на телеэкране, поэтому большое спасибо Amazon, что сняли сериал. Неплохой сериал, в целом, да, второй сезон я тоже смотрю.
2: Вы заметили, как мы сейчас говорим, сериал неплохой, но игра лучше, да, Василий?
0: Ну, конечно, конечно. Я бы сказал, что книга лучше, но книги
2: да, здесь,
0: к сожалению,
2: здесь сериал,
0: нет.
2: Да, но фолочь погонять, выражаясь нашим языком, дело святое. Что еще, Василий?
0: Ну, начинал свой путь в юморе, можно сказать, с, конечно, легендарного сериала «Друзья». Я думаю, это тот сериал, который можно включить в любой день с любой серии, ты все равно погрузишься и будешь теплую атмосферу испытывать, доброты, добрых шуток. Что еще? Ну, детективы тоже люблю. Детективы люблю. Ну, наверное, один из лучших за последние годы — это «Настоящий детектив». И первый сезон, конечно же, это легендарный. Мэтью МакКонахи — один из моих любимых актеров, в общем-то, и как и Вуди Харрельсон. В общем, искренне люблю такой жанр тоже, хотя, конечно же, ну, такой очень поражающий немножко вот этот яркостью своих изображений.
1: А с дочерью удается что-то посмотреть? Вы что-то смотрите вместе?
0: Папины дочки в основном.
2: Да ладно!
0: А она почему-то... Ну, вообще-то я все-таки человек не последний, и к телеканалу СТС тоже имею отношение. И Лиза тоже, моя дочка так зовут, она тоже даже встречалась с актерами сериала. На каких-то мероприятиях мы пересекались. Ну и начала она, кстати, с новых папиных дочек, но сейчас вот почти каждый день, когда я провожу с ней время, или когда возвращаюсь домой, она возле экрана, и у нее старые папины дочки сейчас на экране. Поэтому... Но сериалы с моим соведущим Ромой Постовалом она тоже очень любит.
1: Класс!
2: Спасибо
1: класс.
2: Большое. А, отец Василий, да?
0: Да, да, батя.
2: Через несколько минут, друзья, мы будем уже завершать это утро на Семи Холмах. И тем не менее, с Василием красиво закончим. Снова поговорим о спорте, о музыке и кое о чем еще.
3: Синематека на Радио 7. Реклама.
4: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
5: Умным.
4: А богатым?
5: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады,

0: Бизнес-класс.
1: Комфорт.
2: Повезло.
1: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт, ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104.7 FM.

0: личный, потому что я давно наблюдаю за семьями, где растут дети и периодически кого-то отдают в спорт. Я так по секрету скажу, уже часть вопроса, часть ответа я услышала вне эфира, но я хочу, чтобы это прозвучало на всю страну. Спортивный характер – это то, с чем рождаются, или то, что приобретают?
1: Ну, а я тоже на всякий случай скажу, на вопрос отвечает Василий Артемьев, трехкратный чемпион России по регби.
2: Да, спасибо. Хороший вопрос. На мой взгляд, большая часть того, что мы называем спортивным характером, да, и трудолюбие, и сила воли, и стойкость, и смелость, и неуступчивость, это все нарабатывается в детском возрасте, в первую очередь, во время занятий спортом, неважно каким, потому что спорт очень хорошим уроком

0: матчи еще идут, и чемпионат России по регби еще не завершен, и еще есть возможность посмотреть как на федеральном спортивном телеканале регби, так и прийти на матчи. Подписывайтесь на социальные сети Федерации регби России, там абсолютно всю информацию, ну и социальные сети регби-клуба ЦСКА, моего клуба, где мы тоже публикуем всю информацию. Ну и можно начать играть, на самом деле, в любом возрасте, потому что бесконтактное регби подходит абсолютно для всех, и вы тоже сможете найти информацию, если заинтересуетесь.
1: Это были, друзья, рекомендации от бывшего капитана национальной сборной России по регби, трехкратного чемпиона России по регби, и просто, как показала практика, этот час замечательного человека Василия Артемьева. Василий, спасибо, что пришел.
0: Всем свет, спасибо вам.
1: Когда бы еще, ну, мы вот так провели время.
0: Все, я получил большое удовольствие. Всем великолепного дня.
1: Какой сегодня фразой всегда завершается игра?
0: Свистком, на самом деле. Арбитр завершается игра. А я обычно говорю спасибо, друзья. Увидимся. Занимайтесь спортом. Увидимся на регби.
1: Ну тогда, Василий, до свидания. До свидания. Друзья, всем также огромное спасибо. С добрым утром. Василий Артемьев был сегодня нашим гостем, чему мы очень были рады.

0: Банки России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Все, вкладываешь в здоровье в Сбере.
2: Это как?
1: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
2: Выгодно. Пошел оформлять.
1: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
0: Акция «Промокод на медицинские услуги за период пенсии, открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации правил, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
3: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
0: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 000 баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
3: Оценивайте свои финансовые

Производители должны будут доказывать наличие за пределами КНР сервисной сети, способной выполнять ТО, ремонт, обеспечивать поставки запчастей. Автоэксперты считают, усложнение по экспорту спровоцирует рост расходов на автологистику и на хранение машин, которые к нам будут везти с января из Китая. А это означает потенциальное увеличение цен на них. Власти Мальдив отложили с этого октября сразу до следующего апреля введение туристического налога в плюс 17% для иностранных туроператоров, турагентств, зарубежных платформ бронирования. В нашем союзе туриндустрии это решение назвали исключительно позитивным.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Среда совсем рядом, друзья. Вот о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День вежливых людей, и мы просим вас подумать и вспомнить, когда и

0: Кому в последний раз вы хамили и почему?
1: Ну, а мы максимально вежливо постараемся озвучить все прекрасные комментарии. А еще в рубрике «Игре мой саундтрек» очередная шикарная история под шикарную музыку. Кстати, свои истории отправляйте на сайте radio7.ru. Гороскоп, синематека, ну и просто лучшая любимая музыка круглые сутки.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
4: Умным.
3: А богатым?
4: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
3: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
4: Комфорт.
3: Повезло.
4: Ага, с мужчиной.
5: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево-4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
6: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
7: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
9: Радио 7.
10: На семи холмах.
9: 104,7 FM.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: В Третьяковской галерее продолжается выставка «Виктор Борисов-Мусатов. Гармония образа». Она рассказывает о художнике, которого называли певцом дворянских усадеб за его внимание к теме уходящей эпохи. В экспозиции более 140 произведений из музейных собраний частных коллекций, среди которых гобелен, изумрудное ожерелье, осень и автопортрет с сестрой. Один из разделов посвящен работе художника с фотографией. Снимки и подготовленные материалы помогают проследить, как он превращал наблюдение за реальностью в живописные образы. Также здесь можно увидеть эскизы монументальных росписей. В театре комедии ставят «Служебный роман», многим знакомый по советской киноклассике. Скромный экономист Новосельцев мечтает о повышении. Директор Калугина, строгая, некрасивая и одинокая женщина, талантливым его не считает и продвигать по карьерной лестнице не спешит. Чтобы получить должность, он решает приударить за начальницей и сам не замечает, как начинает испытывать к ней искренние чувства. Спектакль «Служебный роман» по знаменитой пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова – смешная и трогательная история о том, как глупая игра перерастает в настоящую любовь, а два одиноких человека неожиданно для себя находят друг в друге то, чего им так не хватало. Начало спектакля в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают.
3: Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО СССР Шереметьево 4. Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Радио 7.
6: На семи холмах.
5: 104.7 FM.
7: Save me from drowning in the sea. Beat me up on the beach.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. АО 0+.
1: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М-70» с умными помощниками водителя и «Москвич М-90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение. Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
2: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
5: Услуги оказывают ООО «А7 Агент».

0: ООО-7. Подробные условия на сайте а7-дефисагент.ру. Рекламодатель ООО-7. Созданное при участии Пауэрбанк ПСБ.
1: 18 минут. Именно столько в среднем длится разговор пожилого человека с телефонным мошенником. Иногда у злоумышленников бывает больше времени на наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще. А защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис-защитник доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.
2: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
3: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2008. Empire of the Sun. We are the people.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе «Блокчейн Хаб». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Сейчас в Москве 12 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачно, ожидается небольшой дождь, а температура воздуха составит от 14 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 742 миллиметра ртутного столба.
0: В Москве 12 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Добрый день. С начала прививочной кампании против гриппа вакцинацию прошли свыше 11,5 миллионов россиян. Об этом сообщила пресс-служба Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что вакцинация является одним из самых эффективных способов защиты от гриппа. Во время сезонного роста заболеваемости специалисты рекомендуют по возможности избегать мест массового скопления людей и ограничить контакты, в том числе при возникновении признаков недомогания. Кроме того, гражданам советуют постоянно проветривать помещения, чаще мыть руки с мылом. При первых симптомах респираторного заболевания необходимо оставаться дома и обращаться за медпомощью. С 15 октября московские курьеры, не сдавшие тест на знание правил дорожного движения в специальной системе, не смогут работать в доставке. Об этом сообщила пресс-служба столичного Дептранса. Тестирование запустили 30 сентября. До 14 октября его можно пройти добровольно, а с 15 числа оно станет обязательным. Чтобы успешно пройти тест, нужно правильно ответить минимум на 80% вопросов. Результат сразу отображается в личном кабинете курьера и действует в течение года. Отмечается, что курьер должен знать правила безопасного вождения, скоростной режим передвижения на велосипеде и других средствах индивидуальной мобильности. Более половины жителей России время от времени раскрывают искусственному интеллекту личные данные. А каждый пятый готов доверить свои сокровенные мысли нейросети охотнее, чем живому человеку. Чаще всего так делают молодые люди. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на результаты опроса. В основном россияне используют нейросети, чтобы выговориться, разобраться в своих мыслях или получить совет по отношениям, семье и другим жизненным вопросам. Далее информация о ситуации на дорогах столицы.
3: Спонсор программы – группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
2: По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне МКАД от Каширского шоссе до Бесединского путепровода, на внутренней стороне 3-го транспортного кольца от Шарико-Подшипниковской улицы до Большой Тульской улицы, на Садовом кольце от Верхней Сыромятнической улицы до Олимпийского проспекта. Это были новости на Радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня!
3: Спонсор программы – группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело? На своей территории. А101 – городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт а101.ru.
0: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Для перерыва на кофе. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Привилегия безупречного торможения Панавто. Мы знаем, что для вас означает слово «качество». Это не просто надежность, это уверенность в каждой поездке. Для наших клиентов мы подготовили эксклюзивные условия. При замене тормозных колодок и дисков работа мастера за 1 рубль. Дополнительно скидка 10% на детали.
5: Стоимость работ 1 рубль применяется при единовременной покупке тормозных дисков и колодок Панавто. Скидка 10% на детали не суммируется с другими акциями, не является публичной офертой. Срок акции ограничен. Подробности уточняйте по телефону или на сайте panavto.ru.
6: Мама, ты спишь?
7: Что случилось?
6: Мне сейчас такое приснилось!
8: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Билеты на сайте moskvarium.ru. 0+.

0: Логично. Грузовичков. Грузовичков.
1: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса. Грузовичков. Знаем, что делаем. 150-0000.
0: Грузовичков.
2: Приглашаем любителей дизайна интерьера и профессионалов на Grand Design Fest в мебельный комплекс Grand 30 и 31 октября. Мастер-классы, консультации дизайнеров, вдохновляющие идеи и специальные условия на покупку в Гранде.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.

0: жить. Ноль плюс.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Радио 7.
4: На семи холмах.
3: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа

0: нужна зимняя резина.
1: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
2: Шины, диски куплю в колесо.ру.
3: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.
4: 104,7 FM.

наших близких, чем у нас самих. Звоните своим пожилым чаще, а защитить их от спама и мошенников поможет МТС. Бесплатно. Узнайте подробности на позвони.мтс.ру. Сервис «Защитник» доступен со скидкой 100% на ряде тарифов. Подробнее на mts.ru. 18+.

0: погоде.
1: Сейчас в Москве 12 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачно, ожидается небольшой дождь, а температура воздуха составит от 14 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 742 миллиметра ртутного столба.
0: В Москве 13 часов.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 100 000 рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Старт к победам вашего ребенка в центре столицы. Открытый бассейн «Чайка» приглашает юных пловцов в мир новых достижений. В теплой воде занятия проходят ежедневно, несмотря на погоду. Группы формируют по возрасту и уровню подготовки, и опытные тренеры помогут вашему ребенку полюбить водную стихию. Здоровье, энергия и новые победы – все это ждет вашего ребенка в бассейне «Чайка».
7: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса! До конца октября стильный керамогранит Зерта 60 на 120 сантиметров, всего 999 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость! Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.

0: жить. Ноль плюс.
1: Было у купца три дочери. Отправляясь в заморское странствие, пообещал он им привезти подарки, какие они пожелают. Устали читать детям сказку? Покажите ее! В Государственном Кремлевском дворце театр «Кремлевский балет» представит уникальный спектакль «Аленький цветочек». Любимую сказку из нашего детства. «Кремлевский дворец». Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: МХТ имени Чехова представляет спектакль Петра Шерешевского «Маскарад с закрытыми глазами». Откровенная и смелая постановка, где герой нашего времени переживает те же муки ревности, что и лермонтовский Арбенин два века назад. Драма Лермонтова завершилась трагедией. Какой финал может быть у нее сегодня? В главных ролях Игорь Верник и Мария Фомина. 13 и 14 октября на основной сцене МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Радио 7.
8: На семи холмах.
7: 104.7 FM.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Среда совсем рядом, друзья. Вот о чем говорим завтра.
2: Завтра отмечается День вежливых людей, и мы просим вас подумать и вспомнить, когда и кому в последний раз вы хамили и почему.
1: Ну, а мы максимально вежливо постараемся озвучить все прекрасные комментарии, а еще в рубрике «Игре мой

0: саундтрек, очередная шикарная история под шикарную музыку. Кстати, свои истории отправляйте на сайте radio7.ru. Гороскоп, синематека, ну и просто лучшая любимая музыка круглые сутки.
1: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Международный платеж. Комиссию проверили. А курс в А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОА7-агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
2: Я выбираю технологии, которые помогают мне двигаться к большим целям. «Москвич М70» с умными помощниками водителя и «Москвич М90» с 9-ступенчатой коробкой передач. Хотите оценить их в действии? 10 и 11 октября – дни открытых дверей в дилерских центрах «Москвич». Пройдите тест-драйв и получите спецпредложение.
3: Подробности на официальном сайте «Москвич-М.ру».
4: Все, вкладываюсь в здоровье в Сбере.
5: Это как?
4: Переводишь пенсию в Сбер, открываешь вклад «Пенсионный максимум» и получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
5: Выгодно. Пошел оформлять.
4: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
6: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru 0+.
7: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, скидки до 40% на смартфон, которые вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
8: Год 1983. Синди Лопер. «Time After Time».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
0: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
3: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
4: Радио 7. О погоде.
5: Сейчас в Москве 12 градусов тепла. Сегодня в столице будет облачно, ожидается небольшой дождь, а температура воздуха составит от 14 до 16 градусов выше нуля. Ветер юго-западный со скоростью 7-12 метров в секунду. Атмосферное давление зафиксируется на отметке 742 миллиметра ртутного столба.
4: В Москве 14 часов. Новости с Дианой Макеевой.
5: Добрый день. В Госдуме рассказали, кому повысят пенсии в 2027 году. Страховые пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца повысят дважды – 1 февраля и 1 апреля. Об этом сообщил депутат Алексей Говырин. По его словам, в феврале пенсии увеличатся у всех пенсионеров. Размер выплат будет пересчитан с учетом роста потребительских цен за 2026 год. Также вырастет стоимость пенсионного балла и фиксированная выплата. С 1 апреля стоимость пенсионного балла дополнительно повысят с учетом доходов социального фонда и экономических составляющих. При этом фиксированная выплата будет на февральском уровне. Работающим пенсионерам 1 августа также проведут перерасчет выплат с учетом страховых взносов, поступивших за них в текущем году. Таким образом, их страховая пенсия в течение будущего года может увеличиться 3 раза. Россияне стали меньше пользоваться мобильным интернетом. Сильнее всего падение трафика ощутили в Ивановской и Волгоградской областях. Об этом пишут ведомости, ссылаясь на статистику Минцифры. Потребление трафика в сотовых сетях снижается уже несколько месяцев подряд в большинстве российских регионов. Главной причиной специалисты называют временное ограничение мобильного доступа и массовый переход пользователей на домашний Wi-Fi. Рынок курьерской доставки в Москве достиг 648 миллионов заказов в 2025-м. Это 17% от общего числа по России. Как сообщается, почти весь объем экспресс-доставки пришелся на две категории. Непродовольственные товары с маркетплейсов – 44%, продукты – 41%. Еще 9% – это доставка готовой еды из ресторанов. 6% – посылки и документы, говорится в исследовании Центра «Безопасный транспорт» столичного Дептранса. К 2031 году количество доставок вырастет на 24% до 804 миллионов заказов. Далее информация о ситуации на дорогах Москвы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внутренней стороне третьего транспортного кольца от Звенигородского шоссе до Ленинградского проспекта, на внешней стороне Садового кольца от метро Парк культуры до Дубининской улицы и на внешней стороне третьего транспортного кольца от проспекта Мира до Савеловской эстакады. Это были новости на Радио 7 на Семи холмах. Всем хорошего дня.
4: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно.

0: вежливых людей, и мы просим вас подумать и вспомнить, когда и кому в последний раз вы хамили и почему.
1: Ну а мы максимально вежливо постараемся озвучить все прекрасные комментарии, а еще в рубрике «Игре мой саундтрек» очередная шикарная история под шикарную музыку. Кстати, свои истории отправляйте на сайте radio7.ru. Гороскоп, синематека, ну и просто лучшая любимая музыка круглые сутки.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
4: Умным.
3: А богатым?
4: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
3: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
4: Комфорт.
3: Повезло.
4: Ага, с мужчиной.
5: Квартиры в

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущение.

0: развивается как бизнес.
1: Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
2: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
3: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги.
4: Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе 12+.
6: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
7: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организации премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
8: Снегопады на Хоккайдо в -20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду, в городе и на трассе.
9: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
10: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
9: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита, займа на сайте в разделе «Кредиты». Но

0: 20 000 рублей. 1000 бонусных рублей, 20 000 рублей зачисляются при выполнении условий акции. Сроки акции 7 сентября 2026 года по 30 апреля 2027 года. Подробности об организаторе акции, правилах проведения, количестве призов, сроках, месте, порядке получения на vtb.ru. Банк ВТБ ПАО 0+.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1992. U2. One.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. Для совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 01.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Сейчас в Москве 12 градусов тепла. Будущей ночью, по прогнозу, местами небольшой дождь. Минимальная температура в городе плюс 8-10 градусов. Завтра днем будет облачно с прояснениями, без осадков. Максимальная температура в столице плюс 14-16. Ветер западный 5-10 метров в секунду.
0: В Москве 15 часов. Новости с Дианой Макеевой.
2: Добрый день. В Госдуме раскритиковали идею введения платы за сверхлимитный международный интернет-трафик. Представители парламента призвали Минцифры полностью отказаться от обсуждения. По мнению парламентариев, эта мера подрывает доверие к государству и выглядит как абсурдный запрет, а также как попытка ввести новую плату для людей, работающих в научной сфере, в кино и литературе, а также создающих программные продукты и сервисы. Ранее сообщалось, что Минцифры вновь рассматривает идею ввести оплату за использование международного трафика свыше лимита 50 гигабайт в месяц. Школьные уроки предлагают сокращать или отменять при холоде в классах. С инициативой выступили в Общественной палате. Общественники призывают законодательство уменьшать время занятий для младшеклассников, если температура в помещении падает ниже 19 градусов. Если отметка опустится ниже 18, уроки рекомендуют отменять полностью. В некоторых регионах России уже начался отопительный сезон. Сначала тепло поступает в детские сады, школы и больницы. Затем отопление поэтапно подключается в жилых домах, офисных комплексах, а также на торговых и производственных объектах. Жесткий график и обязательная работа из офиса могут стать причиной отказа соискателя от вакансии. Об этом со ссылкой на экспертов сообщает ТАСС. Свободный выбор начала рабочего дня, удаленка или гибридный формат становятся все более востребованы. По словам аналитиков, за последние годы требования соискателя

0: Или изменились? Помимо зарплаты, карьерных перспектив, содержания работы и стабильности компании, кандидаты стали учитывать, насколько новая должность впишется в привычный образ жизни. Далее информация о ситуации на дорогах столицы. По данным Яндекс.Карт, основные затруднения сейчас на внешней стороне третьего транспортного кольца от проспекта Мира до Савеловской эстакады, на внешней стороне МКАД от библиотечного проезда до Ленинградского шоссе, на Профсоюзной улице от улицы Генерала Антонова до улицы Наметкина. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно, чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Саундтрек есть у каждой истории. И нам так понравилось читать ваши, что мы решили делать это весь октябрь. «Мой саундтрек» продолжается. Заходите на сайт «Радио 7» и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. «Мой саундтрек». Подробности на radio7.ru.
1: Реклама.
2: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
3: Умным.
2: А богатым?
3: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
2: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
3: Комфорт.
2: Повезло.
3: Ага, с мужчиной.
4: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СС Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
5: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк». УГРН 102-773-905-06-46. Город Москва. 0+.
6: Тук-тук-тук! В Дом Лента цены ниже плинтуса. До конца октября кварц-винил Кронофлор Лиам 4 мм с фаской. Всего 899 рублей за квадратный метр. Пусть ремонт будет в радость. Не забудьте заказать доставку и укладку. Подробности в гипермаркетах Дом Лента.
7: Слышите? Так звучит ощущение дома. Естественная сторона жизни с видом на главное. МГУ, Сити, Парк Победы. СЭТ. Квартал бизнес-класса в 5 минутах от новой станции метро «Верийская». Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ООО «СС Верийская». Проектная декларация на наш.дом.рф.
8: Со

0: технологично. Грузовичков. Грузовичков.
1: Грузовичков. Комплекс услуг для переезда дома, квартиры или офиса. Грузовичков. Знаем, что делаем. 150-0000.
0: Грузовичков.
2: Мама, ты спишь?
3: Что случилось?
2: Мне сейчас такое приснилось.
4: Отправляйтесь в фантастическое путешествие навстречу мечтам. Потрясающие спецэффекты и удивительные морские животные ждут вас в захватывающем водном шоу «Море снов» в Москвариуме. Билеты на сайте moskvarium.ru. 0+.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ру.
4: Радио 7.
5: На семи холмах.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков, и ваш лучший вечер начинается прямо сейчас.
0: Каждый будний день с 5 до 9 вечера. Вечер на семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем связь? Во-первых, в абонементе на связь. Во-вторых, в скидке до 40% на смартфон, которую вы получаете при его покупке вместе с абонементом на связь в салонах МТС. Такая вот связь, выгодная во всех смыслах. Смартфоны – это к МТС. При покупке акционного смартфона и сим-карты с абонементом на акционный тарифный план клиенту предоставляется скидка на смартфон до 40% до 31 декабря 2026 года. Подробнее об акции на shop.mts.ru.
3: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
4: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум. По исследованию «Фрэнк премиум банкинг эворд» за 2025 год.
5: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать?
6: Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
7: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травмы. «Труумель» лечит воспаление.
6: Теперь и в форме геля.
7: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
8: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
9: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
10: Услуги оказывают ООО «А7-агент» и ООО «А7». Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ООО «А7». Созданное при участии ПАО «Банк ПСБ».
11: Обновленный пикап «Джак Т8 Про» на механике. Полный привод, бензин или дизель, оцинкованный кузов. Уже в салонах «Джак». От 3 миллионов 130 тысяч рублей. Если пикап, то «Джак». «Jackcar.ru». Указана максимальная цена при продаже «Джак Т8 Про» 2026 года выпуска. Бензиновой версии без учета дополнительного оборудования и иных услуг.
12: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объявления.

0: выяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1981. Пауло Конте. Виа Конме.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ.

Спускаешься в бассейн на лифте, проводишь встречу в деловом лаунже, ужинаешь с семьей в ресторане. Квартал «Веер». Архитектура активной жизни бизнес-класса в 5 минутах от метро. Подробности на mrgroup.ru. Застройщик ОСЗ.

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СССР Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
5: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
6: Шины, диски куплю в колесо.ру. На-на-на-на.
7: Дорогой, а что это ты напеваешь?
6: А, это шины и диски в колесо.ру. Для нашей уверенности на зимней дороге.
7: О, нам давно нужна зимняя резина.
6: Так я и говорю, шины и диски в колесо.ру. Еще и с бесплатным шиномонтажом.
8: Шины, диски куплю в колесо.ру.
9: Акция действительна до 31 декабря. Все подробности на сайте колесо.ру.
10: Радио 7.
11: На семи холмах.
10: 104,7 FM.

0: Хороший вечер требует правильной настройки. Без суеты, без лишних слов, только любимые хиты и вечер на семи холмах.
1: Привет! С вами Олег Машков и ваш лучший вечер.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7 – российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться.
3: Услуги оказывают ОА7 Агент и ОА7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОА7. Созданные при участии ПАО «Банк ПСБ».
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
5: Год 1988. Патрисия Каас.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Радио 7. О погоде.
6: В столице в эти минуты 11 градусов с плюсом. Пасмурно. Насадков уже не ожидается. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Ночью в городе 9-10. Завтра максимум 15 с плюсом. Преимущественно ясно и без осадков. Что касается трафика, 3 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Волоколамка тормозит от Ленинградского шоссе до

0: праздничные дни 3 и 4 ноября. В предыдущие 9 лет продолжительность осенних каникул составляла 9 или 10 дней. Пятигорск стал самым популярным бюджетным направлением для бронирования на ноябрьские праздники. Ночь там с 31 октября по 8 ноября в среднем обойдется в 4000 рублей за ночь. Об этом сообщают специалисты. Далее в списке идут Калининград и Владимир по 4500. Столько же туристам обойдется и номер в Санкт-Петербурге. Пока это все. Доброго вечера и отличного настроения.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: Вот, друзья мои, казалось бы, сегодня у нас с вами просто очередной осенний вторник, да? Вроде бы ничем особо не выдающийся. Кто-то на погоду, смотрю, жалуется. У кого-то от суеты рабочего дня глаз дергается. Ну, всякое случается. Чего уж там. И, знаете, если вдруг вам лично хотелось бы и красок поярче, и настроение получше, то, смею уверить, этим вечером так оно и будет. Ну, во всяком случае, если вы решитесь провести его в компании «Радио 7». Ну, а в этом часе мы, как всегда, впитаем с дюжину песен из разряда «Лучшие музыки на все времена». А еще пристально изучим жизнеописание кого-то из великих в рубрике «Человек с большой буквы». Думаю, что подобный план вполне подходит для того, чтобы отрешиться от суеты прожитого дня и сделать наступивший вечер действительно добрым. Так что оставайтесь с нами. Всем привет!

Да, все-таки жизнь штука непредсказуемая. И вполне все может случиться, как в песне Эрса Рамадзотти, которого на Радио 7 послушали. Вот когда вроде бы встречаешься себе с человеком, отношения какие-то строишь, а тут вдруг раз, и куда-то чувства испаряются. Между прочим, ситуация нередка, скажем так, и по опросам социологов, 87% россиян не отказались бы приобрести какую-нибудь страховку, которая могла бы компенсировать убытки от любовных неудач. Так что, дорогие страховщики, имейте в виду, вот, пожалуйста, спрос имеется. Кстати, с профессиональным праздником вас, да. Вот, между прочим, друзья мои, нервная работенка этой вашей страховкой заниматься. Как минимум, иногда такие случаи приходится оформлять, что просто мама дорогая. Вот, например, смотрю, в Северной Америке было дело. Некто Джон Лоу застраховал коробку с очень дорогими сигарами. И нашел ведь от чего застраховать? От огня. Да, ну и потом этот гражданин с удовольствием сигарки свои употребил и потребовал от страховой компенсацию. Ну, от огня же они сгинули. Все вроде бы верно. Дело дошло до суда, который этот сутяжник выиграл и получил кучу денег. Правда, потом вот страховщики опомнились и обвинили гражданина в умышленном поджоге застрахованной собственности. Ну и в итоге любитель табачком полакомиться попал за решетку на пару лет, все полученные денежки вернул, да еще и с избытком. И вот скажите на милость, какой можно из этого сделать вывод? Правильно. Курение – это плохо, да. Ну а музыка Радио 7 – это всегда прекрасно, так что давайте к ней и вернемся. И далее в эфире Дюран Дюран, а прямо сейчас Фаррелл Уильямс на Семи Холмах.

Хелен Фалашададу и группа Шаде на радио 7. Песня с третьего студийного альбома, который мне лично очень нравится, 88-го года, по-моему, пластинка. С тех пор, кстати, хочется отметить, группа выпустила всего лишь 3 диска с периодичностью где-то раз в десятилетие они это делали. Ну, а дальше все, Шаде легли на дно. Но, друзья мои, вот не так давно стало известно, что последние несколько лет музыканты активно работают над новым альбомом, забаррикадировались чуть ли не в доме у вокалистки и творят в свое удовольствие. Ну, пора бы, знаете ли. С 2010-го ни одного полноценного альбома, да и концертов уже лет 15 как не случалось. Но тут, знаете ли, появился шанс на скорейшее живое выступление Шаде. Дело в том, что группа в этом году вошла в зал славы рок-н-ролла, и уже в ноябре в Северной Америке планируется традиционный концерт лауреатов года. Кстати, помимо Шаде, в этом концерте могут принимать участие Билли Айдол, Айрон Мэйден, Оазис, Фил Коллинз. В общем, такая разношерстная тусовка, но событие обещается быть чертовски интересным. Ну, во всяком случае, интрига по поводу Шаде имеется. Так что лично я продолжу держать кулаки за скорейшее возвращение группы на сцену. Ну, а пока же давайте послушаем Бритни Спирс. Здесь, на Радио 7.

0: Радио 7. Ситуация на дорогах.
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Городская среда с развитой инфраструктурой.
2: В городе 4 балла, сообщает сервис Яндекс.Карте. Полчаса потеряете на третьем транспортном на внутренней стороне от Хорошевского шоссе до проспекта Мира. Столько же на Носовихинском шоссе от Южной улицы до шоссе Ильича. Московская кольцевая тормозит внешняя сторона от Ленинского проспекта до Ясенева. И сложности на Ленинградке от Елена до Черной грязи. Удачи на дорогах и отличного вечера.
1: Спонсор программы — группа компаний А101. Где найти своих? Где развивать свое дело? На своей территории. А101. Городская среда с развитой инфраструктурой для твоих безграничных возможностей. Заходи на сайт а101.ru.
3: Реклама.
4: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
5: Умным.
4: А богатым?
5: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
4: Но это же что-то на богатом. Типа...

нынешний герой, создатель массового автопрома Генри Форд. В конце 19 века автомобиль считался ничем иным, как дорогой игрушкой для богатых. А вот Форд хотел сделать его общедоступным, как, не знаю, велосипед или часы. Для этого предприниматель

0: Реклама.
1: Каким должен быть мужчина, чтобы купить тебе квартиру мечты?
2: Умным.
1: А богатым?
2: Не обязательно. Умные в первом ДСК покупают. Там фасады топ, дворы приватные, квартиры с мастер-спальнями.
1: Но это же что-то на богатом. Типа бизнес-класс.
2: Комфорт.
1: Повезло.
2: Ага, с мужчиной.
3: Квартиры в первом ДСК от 6 миллионов 100 тысяч рублей. Стоит как комфорт. Ощущается как бизнес. Застройщик ООО «СШ Шереметьево 4». Проектная декларация на наш.дом.рф. Подробности на dsk1.ru.
4: Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют. Главная премьера сезона. Тщетная предосторожность. Балет, где смех и страсть танцуют вместе. Вас ждет веселый, полный забавных перипетий сюжет и изысканный

0: Женскую красоту только что Милен Фармер на Радио 7 воспевала. Ну, точнее, определенную часть той самой женской красоты. Ну, а у нас же 17.47, смотрю, в столице. Мне кажется, надо продолжать красоту музыкальную, которая нам с вами поможет из рабочего дня плавно перетечь в нерабочий. Ну, а под занавес сейчас в эфире появится никто иной, как Фрэнк Синатра. И прямо сейчас Джастин Тимберлейк на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: Предприниматели, ваш бизнес достоин признания. Участвуйте в премии «Любимый малый бизнес». Оставляйте заявку на сайте Сбера до 15 ноября. 110 победителей получат по 1 000 000 рублей. А топ-10 – отдых на всесезонном курорте Манжерок на Алтае. Зажигаем зеленый свет вашему бизнесу.
2: ПАО «Сбербанк». Подробнее об организаторе премии, сроках и правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте sberbank.ru и по телефону 03-21-0+.
3: Признавайтесь, у вас дома завалялся старый смартфон? А ведь его можно легко и выгодно продать. Приходите в салоны МТС. Мы быстро оценим ваш смартфон и выкупим его по рыночной цене. Деньги сразу получите на вашу карту. Смартфоны – это к МТС. Все подробности акции уточняйте у сотрудников в салонах МТС и на shop.mts.ru.
4: Волга К50. Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша. Трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. Волга К50. От 3 999 000 рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50». Комплектация и комфорт черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничены. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.

0: МТС. Лидер технологий.
1: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1968. Фрэнк Синатра. «My Way».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал» на платформе Blockchain Hub. Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств

0: 1929 года постройки и земельный участок общей площадью почти 14 тысяч квадратных метров. Предыдущие три попытки продать Рижский вокзал, начавшиеся еще в марте, также не состоялись из-за отсутствия заявок. Во всех четырех случаях торги начинались с одной и той же стоимости лота. Минск опередил Москву по ранним бронированиям жилья на Новый год. Такие данные приводит сервис «Суточно.ру». Белорусская и российская столицы находятся на втором и третьем местах рейтинга, соответственно, на первой строчке Санкт-Петербург. Как говорят специалисты, спрос на Минск в этом году ажиотажный, особенно в новогодние праздники. Город стабильно входил в последние годы в топ-5 направлений на зимние каникулы, но в этом году он потеснил даже Москву. Также у россиян популярен Гродно, но он впервые вошел в десятку самых востребованных направлений. На этом у меня пока все. Доброго вечера и отличного настроения.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А я вот сижу сейчас, смотрю в навигатор и понимаю, что начали разъезжаться граждане-тружники со своих рабочих мест. Уже вон 5 баллов против 3 в прошлом часе на дорогах. Так что, друзья мои, всем, кто отправился в это маленькое, но увлекательное путешествие в сторону дома, огромный привет. Оставайтесь с нами, так уверен, дорога еще комфортнее окажется. Ну, а для кого-то этот час можно будет смело назвать выгодным, потому что совсем скоро поиграем в третий лишний, и победителю обязательно подарю какой-нибудь подарок. Ну, а еще во второй половине часа ждем в студии нашего travel-эксперта, трепетную Ольгу Яковину, и будем что-то

третий лишний, уверен, от серости точно на минуточку, но позволит вырваться. Поэтому давайте поиграем, добро пожаловать, отправляйте заявку на участие. Любое сообщение, главное, чтобы через конверт на сайте radio7.ru вы его прислали. Ну а победителю сегодня достанутся два приглашения на балет «Аленький цветочек» в Государственный Кремлевский дворец. Так что еще раз напомню, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru и держите кулаки, чтобы оно оказалось седьмым. Тогда играть будем именно с

0: Третий лишний на Радио 7.
1: А сегодня с нами играет Сергей из Москвы. Работает Сергей в айтишечке, как сам заявляет. То есть, насколько я понимаю, Сергей, вы программист, да? Добрый вечер. А вот и да. Ну, к великой скорби не получится поиграть с Сергеем по причине отсутствия такового. Ну, что ж, давайте тогда сразу перейдем к вашим сообщениям через конверт на сайте radio7.ru. Туда буду принимать ответы. Итак, сегодня, друзья мои, на календаре такая дата, как День любителей чеснока. Вот уверен, среди нас присутствуют таковые. И, думаю, вопрос по этой теме особого труда не составит. Вот смотрите, три слова. Какое из них не является названием сорта чеснока? Алькор, абрек или арык? Что лишнее, что совсем не чеснок? Алькор, абрек, арык. Ваши ответы принимаю через конверт на сайте radio7.ru. И седьмой верный получит 2 билета на балет. Удачи!
0: Олег Машков. «Вечер на семи холмах».

0: облегчай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
1: Привилегия безупречного торможения «Панавто». Мы знаем, что для вас означает слово «качество». Это не просто надежность, это уверенность в каждой поездке. Для наших клиентов мы подготовили эксклюзивные условия. При замене тормозных колодок и дисков работа мастера за 1 рубль. Дополнительно скидка 10% на детали.
2: Стоимость работ 1 рубль применяется при единовременной покупке тормозных дисков и колодок в «Панавто». Скидка 10% на детали не суммируется с другими акциями, не является публичной офертой. Срок акции ограничен. Подробности уточняйте по телефону или на сайте panavto.ru.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
4: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru.

0: «Вояж» на Радио 7.
1: Всем привет! С вами тревел-эксперт Ольга Яковина. Фестивали воздушных шаров – одна из самых зрелищных штук на свете. Причем и для тех, кто на этих шарах взмывает в небо, и для тех, кто наблюдает за полетами с Земли. На этой неделе убедиться в этом можно будет в Армении. 6 октября там стартует фестиваль «Discover Armenia from the Sky» – «Открой Армению с небес». В этом году у праздника три площадки. Кавалькады аэростатов поднимутся над ущельем Гарни с потрясающими вулканическими ландшафтами и древним, дохристианским еще храмом, посвященным античному богу солнца Митре. Он был разрушен землетрясением в 17 веке, а затем собран советскими археологами из обломков

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

всех массово следовать за ритмом. Но, знаете, ничего не имею против. Единственное, давайте пока что проследуем в комнату правильных ответов игры «Третий лишний», определимся с победителем и вернемся к музыке. Все, как мы любим. Итак, напомню, сегодня мы озадачились тем, какое слово не является названием сорта чеснока. Алькор, абрек или арык. Мнения, кстати, плюс-минус поровну разделились, но тем не менее. Единственное, что здесь не чеснок, это арык. Это называется таким словом гидротехнические сооружения в виде небольших канавок, по которым вода протекает по улицам, их охлаждая, ну и, в принципе, подводится к сельхозполям. Очень распространены эти ваши арыки в регионах с сухим климатом, и

0: И под занавес часа послушаем Earth, Wind & Fire, а прямо сейчас The Pretenders на Радио 7.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Реклама.
1: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? Пэй! И за любой Пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
2: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс прибыль категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
0: Есть в осени особое очарование. Золотая листва на бульварах, теплый свет в окнах и новая Лада у дома. И столько поводов отправиться в путь за новыми впечатлениями. Что может быть?

0: Мьютекс. Готов к любым вызовам.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1979. Earth, Wind and Fire. Boogie Wonderland.

0: Выправляется погода, к пятнице так и вообще до 20 градусов тепла обещают, а завтра пока плюс 16 мы увидим на термометрах, при этом небо будет переменно облачным, осадков не предвидится, и ветер будет дуть со скоростью до 8 метров в секунду.
1: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
0: В Москве 7 вечера. И, как всегда, в начале часа новости от Михаила Гудкова. Привет, Миша.
2: Привет, Олег. В ОПЕК дали прогноз по численности населения Земли к 2050 году. Как отмечается, показатель достигнет 9,7 миллиарда человек. При этом деятельность людей может удвоить объем мировой экономики. В связи с этим воздействие человека на окружающую среду, вероятно, возрастет, отметили представители Организации стран-экспортеров нефти. В апреле Максим Орешкин указал на признаки демографической катастрофы в мире. Численность населения Земли к 2050 году.

улице. Ну, звучит, конечно, великолепно. Но в реальной жизни, конечно, далеко не всегда получается таким образом чувство проецировать. Вот, например, в ЦИОМ упросил россиян с целью узнать, а что же вас прям откровенно выбешивает, дорогие россияне, во второй половинке? Какие привычки вы терпеть не можете? Ну и курение возглавило список таковых. Вот в одном из опросов это назвали главной раздражающей привычкой.

0: Ка-чинг.
1: Да уж, прям, знаете, не песня, а какая-то ода бесконечному потреблению получилась у Шанайи Твейн, которую на Радио 7 послушали. Мол, а ну-ка, зарабатывай денежки и трать их как можно больше, чтобы таким образом чувствовать радость жизни. И вот, знаете, вроде бы все в тексте складно да логично, но почему-то при этом не покидает людей.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104.7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Хавейл H7 – динамичный и уверенный. Хавейл H9 – комфортный и статусный. Это Хавейл Про. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на Хавейл.ру или приезжайте в дилерский центр Хавейл Про.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Международный платеж. Комиссию проверили. А курс? В А7. 0% наценки на курс Банка России. Открытая фиксированная комиссия за услугу 0,3%. А7. Российская система международных платежей. Партнер, на которого можно положиться. Услуги оказывают ОО7 агент и ОО7. Подробные условия на сайте а7-агент.ру. Рекламодатель ОО7. Созданное при участии ПАО Банк ПСБ.
3: Иногда для поездки даже не нужен повод. Особенно, если у вас кроссовер BLG X50+. Четырехцилиндровый двигатель, интеллектуальные системы безопасности и комфорт полного зимнего пакета. Хотя, постойте, BLG X50+, уже отличный повод. Кроссовер BLG X50+. Моя движущая сила. BLG. Надежность в движении. Реклама ООО «Джили Моторс». Не оферта. Указанные опции доступны не во всех комплектациях. Подробности на сайте blg.ru.
4: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается.

0: Реклама.
1: Ваша зарплата способна на большее. Получайте ее в Сбере и участвуйте в розыгрыше 185 миллионов бонусов спасибо. Перевести зарплату в Сбер легко и просто в приложении банка. Выгодно, когда зарплата в Сбере.
2: Акция действует до 25 декабря 2026 года. Срок для поступления зарплаты на карту Сбера до 30 ноября 2026 года. Необходимо быть зарегистрированным в программе Сбер. Спасибо. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке.

кроваткам, ну, как-то получить законную порцию удовольствия от жизни. И предлагаю далее это делать под музыку Уитни Хьюстон. Затем в эфире появится Энрике Иглесиас, а прямо сейчас Дэрон Хейс на Радио 7. Добрый вечер.

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: только «Радио 7». Она, знаете ли, чертовски полезна для настроения. Поэтому предлагаю вернуться к любимым песням.
1: «Вечер на семи холмах». «Радио 7».
2: «На семи холмах».
1: «104,7 FM».

Как по мне, бескомпромиссно классная вещица получилась у Майли Сайрус, товарищи которых на Радио 7 послушали. И смею уверить, друзья мои, что дальше будет не хуже. Да, вот, например, через минутку в эфире появится Bee Gees, затем Lady Gaga, дальше больше. Ну и, в принципе, впереди у нас как минимум целый час лучшей музыки на все времена, без пауз и перерывов. Все, как мы любим. Ну и позвольте напомнить, что если заглянуть в день грядущий, то наступит же утро, которое гораздо

0: получаешь бесплатное обследование в Сберздоровье.
1: Выгодно. Пошел оформлять.
0: А, еще можно выиграть годовую медицинскую программу.
2: Акция «Промокод на медицинские услуги» за период пенсии и открытие вклада «Пенсионный максимум» в ПАО «Сбербанк» с 1 октября 2026 года по 20 января 2027 года и акция «Розыгрыш медицинской программы» с 1 октября по 31 декабря 2026 года. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. Подробнее об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на sberbank.ru и sberhealth.ru/0+.
3: Динамичный мегаполис и новый внедорожник STO MX в одном кадре. Добавьте этой осени ярких красок и задавайте свой ритм большому городу. Полный привод и 7 режимов движения. Онлайн-сервисы и дистанционное управление. Мультимедиа с 3 экранами. STO MX в объективе города. Только в октябре. На особых условиях. Подробности у официальных дилеров STO.
2: Указанное оборудование может быть опциональным. До 31 октября 2026 года. Не оферта.
3: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010. Леди Гага. Алехандро.

0: write your name.
1: Готовы к встрече с королем поп-музыки? Лучшие песни Майкла Джексона непрерывно, без пауз и лишних слов. Включайте специальный музыкальный плейлист «Майкл» в приложении «Радио Хаб» и на сайте radio7.ru. И приготовьтесь танцевать!

0: 7. О погоде.
1: По мнению синоптиков, завтра в Москве будет преимущественно ясно. При этом осадков не ожидается. Температура воздуха около 16 с плюсом, а ветер до 8 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Далее целый час.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1991. Том Петти. «Learning to Fly».

Пелагея. Полночь. Далее. Целый час. Только музыка. На Радио 7.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час только музыка на радио 7.

0: Реклама.
1: «Волга К50». Флагманский кроссовер с характером лидера. Панорамная крыша, трехзонный климат-контроль и полный зимний пакет. «Волга К50» от 3 999 тысяч рублей. Оцените возможности флагмана на тест-драйве у официального дилера. «Волга». Движение вперед, вдохновленной историей. Цена распространяется на автомобиль «Волга К50» комплектации «Комфорт» черного цвета. Предоставляется скидка 100 тысяч рублей от установленной РРЦ при оплате собственными средствами и сдаче автомобиля в трейды. На другие цвета скидка не распространяется. Скидка не суммируется с другими акциями. Срок действия предложения и количество автомобилей ограничено. Подробности в дилерском центре или на официальном сайте. Не является офертой.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
2: Год 1993. Hathaway. What is love? What is love?